мишкой, долня мотайка, моя держай, я не вилу с ногтя, беги не карт, там послабче, гейди жуди что. Бетим жуди с нятовской жемей там со, лишь волну спят будус, тут и не рамок, как ногти стоит билда, билга ель вода, мандарильга укей, та вязнир шага. Та-та!

Ата жиеда пурпурини дова ног. Mano saulė pievom rieda, rieda giriomis namo.